такие как 10 проповедей, 3 послания об обязанностях инока, несколько молитв и канон покаянный, который дышит горячей любовью к Богу и сокрушением сердечным. Летописцы наши называют русским Златоустом этого великого проповедника, который, полный искреннего смирения, сам говорит о слабости и бедности ума своего. В молитвах святого Кирилла выражается пламенная любовь к Богу, благодарность за бесчисленные благодеяния его и вместе глубокое сокрушение о грехах своих. «Слава тебе, Христе!» — восклицает он в одной из молитв, «что ты сподобил меня видеть день преславного воскресения твоего, в который ты освободил души, связанных в аде праведных, той свободы, Владыка, и я желаю, чтобы ты разрешил меня, связанного многими грехами, и чтобы свет благодати твоей воссиял в моей омраченной душе. Знаю бесчисленные щедроты твои и неизреченное твое человеколюбие. Ты от небытия воззвал меня в бытие, своим образом украсил меня и словом, и разумом, возвысив меня над всеми тварями, поставил меня владыкой над ними. От юности моей и до ныне ты заботился обо мне, дабы я был спасен, и, желая причислить меня к лику прекрасных ангелов твоих, ты дал мне заповедь совершать в чистоте духовное дело. А я, окаянный, предаваясь своей воле, ввергся в смарадную тину греховную и удалился от твоей благодати. Быв твоим сыном, порождением купели духовной, я сделался раб греху, и оттого взываю из глубины сердечной, страдая душевной болезнью, помышляя о суде и весь изнемогая. Но не остави меня погибнуть до конца, Иисусе, сладкое имя, от земли создавший меня и жизнь давший мне. Приведем еще одно слово Кирилла Туровского к народу, который, как видно, довольно лениво посещал церковь. «Если бы я говорил от себя, вы бы делали хорошо, не приходя в храм, но я возвещаю вам слово Господа, читаю вам грамоту Христову. Когда кто приносит грамоту царскую в город подвластным, то спрашивают ли, каков по жизни принесший, богат ли он или беден, грешник или праведен, а со вниманием слушают, что читается, и заботятся о том, как бы слово не проронить. Если же для земного царя столько внимания, еще более вы должны оказывать внимание здесь, где Владыка, Господь, беседует с ангелами. Потому-то умоляю вас, пришедших сюда, вразумляйте неприходящих, чтобы ходили в храм. Не понимаете, что поется, но учу вас и большему того, если станете внимать и учиться. Если же не будете внимательны, я умолкну, а вы будете осуждены за то, что имели учителя, да не внимали. Не для меня приходите в церковь, я грешник, но для евангельской проповеди и апостольского учения. Скажите мне, братья, если при восходе солнца станет кто-нибудь закрывать глаза с нежеланием видеть свет и будет говорить: «Для меня мрак лучше света», одобрите ли вы его или осудите? Тоже и слово учения. Божие слово называется в Писании светом, который выше всякого видимого света. Видимый свет озаряет плотские очи, а тот — душевный. Если бы раздавал я вам каждый день мед или пиво, не стали бы выходить без зова. Вы пригоняли.

либо друг друга. Но вот я раздаю слова Божии, лучше золота и дорогих каменьев, более сладкие, чем мед и сот, и вы лишаетесь их, не приходя в церковь. Вы слушали житие и поучение святого Кирилла Святого.

0: Дорогие братья и сестры, каждый день, рассказывая о святых угодниках Божиих, мы обращаемся к ним молитвенно о спасении нашей Родины, о спасении России.
1: Господи, Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешения наши, помяни всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по велицей Твоей милости обрати их, неверных, к правоверию и благочестию, верных же, вы же уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твою крепостью, от великого злага обстояния милостивно избави. Страждущую страну российскую от лютых безбожников и власти их свободи и восстави престол православных царей, верных рабов Твоих в скорби и печали день и ночь вопиющих Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостивый Боже наш, и изведи от погибели живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и укрепление, и скорое примирение людям Твоим. Их же честною Твою кровью искупил Иси, но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди. Вое же не единому погибнути, но всем спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиви, Господи, во веки веков. Аминь.

Много милостиве и всемилостиве Господи Иисусе Христе Божий наш, Ты обещав и праведному Аврааму помиловать и два великих города, согрешивших пред Тобою, ощабрящиши в них 10 праведников, помилуй, Божий наш, и страну российскую за молитвы верных Твоих, вопиющих Тебе день и ночь. Умери гнев Твой праведный на недвижимый, и услыши моления всех новомучеников и исповедников российских, живот Свой за церковь Твою святую и веру православную положивших. Не попусти, Владыка, богомерзкому сборищу сатанинскому погубить и страну нашу, церковь русскую и народ православный. Даруй нам, Господи, мужей силы, веры и разума, для Твоей помощи сокрушать вся козни слуг антихристовых, молитвами заступницы земли российские, пречистые Твоей Матери и всех Твоих святых, да прославим милость Твою к нам во веки веков.

0: Братья и сестры, предлагаем вашему вниманию евангельское чтение на церковно-славянском и русском языках, а также толкование на него.
1: Евангелие от Иоанна, 32-е зачало.
2: Премудрость прости услышать.

Рече же им Иисус, аще Бог, Отец ваш, был бы, любили бы исти оба меня, азбо от Бога изыдох и приедох, не о себе бо приедох, но той мя посла, почто беседы моя не разумеете, яко не можете слышать и словесе моего. Вы отца вашего дьявола есте, и похоти отца вашего хочете творите. Он человека убийца бе искони, и воистине не стоит, яко несть истины в нем. Егда глаголит лжу, от своих глаголит, яко ложь есть и отец лжи. Аз же за ней истину глаголю, не веруете мне. Кто от вас обличает мя о гресе? Аще ли истину глаголю, почто вы не веруете мне? И же есть от Бога, глаголы Божия послушает. Сего ради вы не послушаете, яко от Бога несте. Отвещаше же Иудея и реша ему, не добре ли мы глаголем, яко самарянин еси ты, и беса имаши? Отвеща Иисус, аз беса не имам, но чту отца моего, и вы не чтете мене. Аз же не ищу славы моя, есть ища и судя. Аминь, аминь, глаголю вам, аще кто слово мое соблюдет, смерти не имат, видите вовек.

Евангелие от Иоанна, глава 8, стихи 42 по 51. Иисус сказал им: «Если бы Бог был Отец ваш, то вы любили бы Меня, потому что Я от Бога исшел и пришел. Ибо Я не Сам от Себя пришел, но Он послал Меня. Почему вы не понимаете речи Моей? Потому что не можете слышать Слова Моего. Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человека-убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. А как я истину говорю, то не верите мне. Кто из вас обличит меня в неправде? Если же я говорю истину, почему вы не верите мне? Кто от Бога, тот слушает слова Божии. Вот потому и не слушаете, что вы не от Бога». На это иудеи отвечали и сказали ему: «Не правда ли мы говорим, что ты самарянин и что бес в тебе?» Иисус отвечал: «Во мне беса нет, но я чту отца моего, а вы бесчестите меня. Впрочем, я не ищу моей славы. Есть ищущие и судящие. Истинно, истинно говорю вам, кто соблюдает Слово Мое, тот не увидит смерти вовек».

Толкование евангельского чтения святителя Феофана Затворника по книге «Мысли на каждый день года». Господь объяснял иудеям, почему они не веруют в Него. Чем бы вы думали? Тем, что Он истину им говорит. А как я истину говорю, то не верите мне. Ложь обратилась, как говорится, в плоть и кровь их и сделала истину невместимой для них, отчего и ныне не веруют. От того же Господь истину говорит, потому и не веруют. Но как же это? Ведь они все ученые, и только у них речей, что об истине. Речей-то много, да дела никакого. Плетение систем их то же, что и плетение паутинное, только они не замечают этой непрочности. Начало системы их без оснований, и последующие повороты их без доказательств, а они все-таки удовлетворяются ими. На предположение такой образовался позыв, что, кажется, они одни составляют все содержание их умов, и, однако, это слывет солидным образованием. Туман мечтаний напущен именно на немногие добытые ими факты, и эти последние восстают в этом тумане совсем в другом виде, чем они есть на самом деле. Однако это слывет областью истины непреложной. Так-то ум стал гнил и так-то испортил его вкус. Как вместиться в него истине? Вот и не веруют они Господу, который говорит одну только истину. Святитель Феофан Затворник. Мысли на каждый день года.

В эфире передача «Нужно жить по Евангелию». Чтение глав из книги «Каждый день подарок Божий». День за днем. Дневник православного священника, которую читала царская семья в Тобольской ссылке и в Екатеринбурге.

28 апреля, 11 мая по гражданскому календарю. Немощь и сила. Сила моя совершается в немощи. Второе послание Коринфянам апостола Павла, глава 12, стих 9. Когда мы считаем себя сильными, тогда-то мы всего слабее, потому что, полагаясь на себя, мы не взываем о помощи свыше. Но когда мы сознаем себя слабыми и немощными, неспособными на борьбу, неумелыми в труде, тогда мы сильны той силою, которая совершается в немощи. Мы поистине сильны, потому что обращаемся к Богу, умоляя Его о помощи, в которой Он не отказывает никогда. Увы, слишком часто под предлогом слабости и неумения мы отказываемся от предстоящей нам деятельности и, не чувствуя в себе способности к полезному труду, предпочитаем оставаться в полном бездействии. Не лучше ли было бы передать наш труд в руки Господа, который восполнит все наши пробелы и преобразит наши слабые способности, исполнив нас Своею силою? Он готов ежедневно творить такое чудо, ибо сила Его в немощи совершается. Своею бесконечную премудростью Он заменяет нашу человеческую неспособность. Апостол Павел был глубоко проникнут этой мыслью, когда сказал, что хвалится немощами своими, чувствуя, что сила Божия проявляется в нем. И поэтому он сознавал вполне, что когда он немощен, тогда силен. Второе послание Коринфянам апостола Павла, глава 12, стих 10.

Вы слушали передачу «Нужно жить по Евангелию». Чтение глав из книги «Каждый день подарок Божий, день за днем», дневник православного священника.

Сегодня день памяти одного из лидеров монархического движения в России, председателя Совета Русского Собрания, князя Михаила Львовича Шаховского, скончавшегося в 1912 году. Он родился 6 ноября 1846 года, был представителем старинного рода, восходившего князю Рюрику. После окончания Полтавского Петровского корпуса служил в гусарском полку, однако из-за слабого здоровья вынужден был выйти в отставку. Прославился своими трудами на земском поприще в Харьковской губернии. Был известным статистиком. В годы смуты Шаховской принял участие в деятельности Харьковских патриотических союзов. Был членом одного из отделов Союза русского народа. В ноябре 1906 года избран руководителем старейшей монархической организации Русского собрания. Под его руководством Русское собрание превратилось из клуба по интересам в боевую патриотическую партию. Была принята программа Русского собрания, внесены изменения в устав, позволявшие организации принимать участие в выборах в Госдуму. Стал регулярно выходить печатный орган «Вестник Русского собрания». Но главной заслугой Шаховского стало создание при Русском собрании русской национальной гимназии и строительство дома Русского собрания, к чему Шаховской прилагал немало усилий. Князь Шаховской трудился, не покладая рук. В мае 1909 года он вынужден был покинуть Петербург и уехать на лечение, поскольку его далеко не богатырское здоровье было расшатано. Вернуться ему уже было не суждено в Россию. Через 3 года князь скончался. Ему ставили в заслугу, что при его руководстве какая-либо ссора в Совете или Собрании совершенно была невозможна. Совет возложил на гроб Шаховского серебряный венок, который впоследствии его вдова пожертвовала в церковь Русского собрания, поместив внутрь икону небесного покровителя почившего князя, архистратига Михаила, и вложив икону и венок в особый киот. Этот дар, по-видимому, был похищен при закрытии храма после революции.

Братья и сестры, 11 мая 1997 года представилась ко Господу схимонехиня Любовь Верейкина, блаженная старица, подвижница благочестия XX века. Схимонехиня Любовь в миру Пелагея Пантелеевна Верейкина родилась 22 мая в день празднования перенесения святых мощей святителя-чудотворца Николая в 1901 году в селе Верхнебешкино Алексеевского района Харьковской области. Она была сирота и не знала, не помнила своих родителей. С детства тяжело трудилась. Внешне она была очень красивая, и у нее даже было прозвище «Поля красивая». К сожалению, мы не располагаем сведениями о детских и юношеских годах подвижницы. Известно, что в 1917 году Пелагея Пантелеевна вышла замуж за односельчанина Мартына Ивановича, который был старше ее на 5 лет. Семья переехала в Сочи из Харьковской губернии, потому что у мужа была непростая судьба в период раскулачивания. Он был зажиточным, у него были золотые руки. Он был краснодеревщиком, изобретателем. В доме, где они жили в Сочи, у него в подвале была мастерская. Из воспоминаний протоиерея Дмитрия Шпанько, настоятеля храма Святой Живоначальной Троицы в поселке Измайлово Московской области. «Господи, благослови рассказать о твоей служанушке». Так матушка называла себя. «Я служанушка». К сожалению, такой памятью, какая была у матушки, не обладаю. Она знала всю псалтырь наизусть. Она на самом деле действительно знала псалтырь наизусть. А ведь Господь смиренных возвышает. И она все время себя смиряла. Она как бы давала понять, что эта память не ее, а Божие дарование. Отец Дмитрий вспоминает: «Я таких людей никогда не встречал. Эта личность необыкновенная, светящаяся, полная любви». У нее, конечно, был дар любви. Она им обладала. Ведь надо же уметь так любить. Любить по-христиански. Божьей любовью. Она такая была во всем. Самое большое чудо — это была ее любовь. И это был ее самый большой дар. Однажды у нее спросили: «Матушка, а что же такое истинное православие?» А она и говорит: «Истинное православие — это крест и Евангелие». Вот что она вынесла из жизни. Умение любить и страдать. Страдать и любить. Крест — это страдание, а Евангелие — это любовь. Вот и получается истинное православие. И все святые подвижники этой истиной всегда жили и хранили ее в своем сердце. В 1937 году ей было чудесное видение святителя Николая Чудотворца, в день которого она родилась. Святитель-чудотворец Николай открыл ей. В 1941 году начнется война, а в 1945 закончится. Она стала призывать людей к покаянию перед грядущими испытаниями. Ее арестовали по доносу, как американскую шпионку. Избивали. Хотели заморозить, пытали, сажали в машину, в кузове которой изо всех сторон торчали острые штыри, и возили по кочкам. Затем отправили в московскую тюрьму. На допросах она вела себя мужественно. Сама матушка вспоминала: «Вот меня вызвали на допрос, допрашивают, с кем связано, где батюшки, которые причащают. Я никого не выдала». При этом старица Любовь перекрестилась. Верующих батюшки на квартирах причащали, так как нельзя было открыто, а представители власти забирали верующих и допрашивали. «Меня следователь посадил, я сижу. У него в столе в ящике наган лежит. И он так со мной ведет себя очень развязанно. И говорит мне: ты знаешь, что я тебя на 25 лет посажу? А мне Дух Святый говорит, я прямо через разум, через сердце чувствую, через год ты будешь на свободе». А я следователю говорю: «Через год я буду на свободе?» А он ухмыляется, смеется. Я тогда перекрестила его со словами:
во имя Отца и Сына и Святого Духа». И он замолчал, и чего-то испугался, и под стол полез, и жмет сигнальную кнопку, вызывает дежурного и говорит ему: «Уберите ее отсюда». И мне дали другого следователя. Он был очень порядочный человек, хороший был. И я действительно через год была на свободе. Матушка была осуждена по 58 статье к лишению свободы на принудительное лечение сроком на 1 год. В тюремной камере собрали пятидесятников, баптистов, адвентистов, католиков. Из православных была только одна матушка. Когда все начали спорить, чья вера истинная, блаженная предложила им испытание. «Давайте сейчас не есть, не пить, попостимся. И чья вера правая, тут и выдержит пост». Идея всем понравилась. Из рассказа матушки Любови. И вот на 3-е сутки, когда все уже сдались, у меня как полилось словословие. Я стала славить Господа. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя запела, и псалмы полились. А они говорят: «Все, все, все, все, твоя вера правая, вера православная». Вот такая победа была одержана православием над другими христианскими конфессиями, которые считали, что у них истина. А на самом деле мы-то знаем, что истина там, где святая апостольская церковь, которая была самим Христом основана. У матушки Любови была любимая молитва: «Господи, все, что не от Тебя, разруши, убери, разрушь, даже как дым, чтобы рассеялось. А все, что от Тебя, укрепи, уразуми меня, как делать, и дай силы». Так она в простоте сердечной молилась своими словами. Было у нее много духовных чад в разных уголках нашей страны и за рубежом. Одна из них — духовная дочь старицы Галина, до сих пор хранит как святыню письма матушки Любови. Одно из них она нами предложила. Галина написала матушке о том, что у нее что-то не получается в духовной жизни. Немощь какая-то, лень, много спит, ест вкусно и не может себе в этом отказать. В ответ на это письмо матушка в самом начале пишет и славит Господа Иисуса Христа. И начинает письмо так: «Какая величайшая радость, что сам Господь, сам Сын Божий презрел на нас, вот этих убогих, грязных, слабых, ни на что не годных. Он на нас презрел. Миленькая, родненькая сестричка, о том, что кушаешь, не переживай. Это телу надо. И поспать. Главное, чтобы дух твой не усыпал, дух бодрствовал, и чтобы дух твой не отравился чем-то вредным, учением ненужным, например». С матушкой был хорошо знаком и преснопоминаемый протоиерей Дмитрий Дудко. Она к нему приезжала. У них были духовные встречи и духовные беседы. И протоиерей Дмитрий понимал, что в этой женщине особый дар. И вспоминал слова евангельские, что во Христе Иисусе нет ни мужеского, ни женского пола, но нова тварь, то есть новое творение. Не есть мужеский пол, ни женский. А матушке говорили: это гений христианства. Она действительно знала все Писание, Ветхий и Новый Завет. Даже буквально по главам, по стихам. Она жила этим. Она жила духовной жизнью, глубокой, внутренней, духовной жизнью. Очень любила церковные службы. И она понимала, что недостаточно лишь исполнять церковные обряды. Для спасения важна праведная жизнь, когда человек ведет внутреннюю духовную борьбу, борется со страстями, борется со своими плохими наклонностями, приносит покаяние. Ее отличала верность Богу. Свой первый постриг матушка приняла с именем Мария, а великую схему — с именем Любовь. К ней многие приходили за советом. Она людям от себя ничего не говорила, просто место в Писании показывала,
прочитай такую-то главу, такой-то стих. Они ответ-то и находят. По молитвам Матушки Любови люди получали жизненно важные советы. По ее же молитвам этой дивной старице удалось в короткие сроки восстановить храм Живоначальной Троицы. В 1996 году для нее на территории храма была построена небольшая келья. 11 мая 1997 года старица мирно отошла ко Господу. Схимонехня Любовь погребена на территории храма Живоначальной Троицы в поселке Измайлово Московской области. Над местом ее упокоения возведена часовня. Она была воистину в миру женой мироносицей и почила в праздник, воскресный день, в день, когда наша Святая Православная Церковь чествовала святых жен-мироносиц.

0: Братья и сестры, нашу программу продолжает душеполезное чтение из духовного наследия святителя Игнатия Брянчанинова.
1: Поучение в неделю о самарянине. О поклонении Богу духом и истиною. Истинные поклонницы поклонятся Отцу духом и истиною, ибо Отец таковых ищет поклоняющихся Ему. Истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Евангелие от Иоанна, глава 4, стих 23. Возлюбленные братья, ныне слышали мы в Евангелии, что истинные служители истинного Бога поклоняются Ему духом и истиною, что Бог ищет, то есть желает иметь таких поклонников. Если Бог желает иметь таких поклонников, то очевидно, что таких только поклонников и служителей Он приемлет. Такие только поклонники и служители Ему благоугодны. Это учение нам возвестил Сам Сын Божий. Веруем учению Христову. Со всею любовью приемлем всесвятое учение Христово. Чтоб с точностью последовать Ему, рассмотрим, что значит поклоняться Богу Отцу духом и истиною. Истина есть Господь наш Иисус Христос, как Он засвидетельствовал о Себе. «Аз есмь путь и истина и живот. Я есмь путь и истина и жизнь». Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 6. «Истина есть Слово Божие. Слово Твое истина есть». Евангелие от Иоанна, глава 17, стих 17. Это слово предвечно было в Боге, произносилось Богом и к Богу. Это слово – Бог. Это слово – Творец всего существующего, видимого и невидимого. Это слово – плоть бысть и вселися вны, и видяхом славу Его, славу, яко единородного от Отца, исполнь благодати и истины. Бога никто же види нигде же, но Слово Божие, единородный Сын, Сы и в лоне Отче, той исповеда. Евангелие от Иоанна, глава 1, стихи 1, 3 и 14, послание к Колоссянам, глава 1, стих 16. «Бога не видел никто никогда, единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 18. «Исповедал пред человеками, вполне явил человеком Бога Сын Божий, Слово Божие». Явил Сын Божий человеком недоступную им истину, засвидетельствовав и запечатлев неоспоримо истину обильнейшим преподанием божественной благодати. От исполнения Его мы все прияхом благодать и возблагодать. Благодать же и истина Иисус Христом бысть. От полноты Его все мы приняли и благодать на благодать. Благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Евангелие от Иоанна, глава 1, стихи 16 и 17. Это значит, Иисусом Христом доставлено не какое-либо более или менее подробное и ясное понятие о благодати и истине, но самая благодать, самая истина существенно преподаны человеком, насаждены в человеков. Мы соделались причастниками божественного естества. Второе послание Петра, глава 1, стих 4. Истина имеет свойственный себе дух. Этот дух именуется духом истины. Он – дух от Отца исходящий. Он – дух Святой Божий. Он – Дух Сына, как неотступно соприсутствующий Сыну, как составляющий со Отцом и Сыном единое, нераздельное и неслитное божеское существо. Евангелие от Иоанна, главы 14, 15 и 16. Послание к Галатам, глава 4, стих 6. Приятие истины есть вместе приятие Святого Духа. Потому-то Всесвятая Истина возвещает о себе, что она пошлет Святого Духа от Отца ученикам Своим. Естественно, там присутствовать Святому Духу истины, где действует Святая Истина, и впечатлеть ее действие. Равным образом, где действует Святой Дух, там бывает обильнейшее явление истины, как и Господь сказал ученикам Своим. «Егда же приидет Он, Дух истины, наставит вы на всякую истину». Евангелие от Иоанна, глава 16, стих 13. Изображая чудное отношение Божественного Слова к Божественному Духу, Господь сказал о Духе: «Он мя прославит, яко от Моего приимет и возвестит вам. Вся елика имать Отец – моя суть. Он прославит Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит вам. Все, что имеет Отец, есть Мое». Евангелие от Иоанна, глава 16, стихи 14 и 15. Дух возвещает и являет человеком соестественного ему Сына. Дух, привлеченный человеками, верою в Сына, соестественного Духу. Истинного христианина Святой Дух зиждет духовно и преобразует в жилище Божие. Он во внутреннем человеке изображает и вселяет Христа. Он усыновляет человека в Богу, соделывая их подобными Христу, водворяя в них свойства Христовы. Послание к Ефесянам, главы 2 и 3. Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 6. Человеки, усыновленные Богу, в молитвах своих относятся к Нему как к Отцу, потому что Дух Святой вполне явно и ощутительно свидетельствует Духу обновленного им человека о соединении этого человека с Богом, о усыновлении его Богу. Послание к Римлянам, глава 8, стих 16. «Понеже есте сынове, — говорит апостол, — посла Бог Духа Сына Своего в сердца ваша, вопиюща Авва Отче. А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего Авва Отче». Послание к Галатам, глава 4, стих 6. Такие-то поклонники признаются истинными поклонниками Бога. Таких-то поклонников, поклоняющихся Богу духом и истиною, ищет и приемлет Бог. Вне истинного христианства нет ни богопознания, ни богослужения. «Никто же приидет ко Отцу, токмо Мною», — сказал Господь. «Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 6. Для того, кто не верует в Господа Иисуса Христа, нет Бога. «Всяк, отметаяся Сына, не Отца имать, и же не верует в Сына, не узрит живота, но гнев Божий пребывает на нем. Всякий, отвергающий Сына, не имеет и Отца, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». Первое послание Иоанна, глава 2, стих 23. Евангелие от Иоанна, глава 3, стих 36. Невозможно приступить к Богу, невозможно войти в какое бы то ни было общение с Богом, иначе как при посредстве Господа нашего Иисуса Христа, единого посредника и ходатая, единого средства к общению между Богом и человеками. нет истинного познания Господа Иисуса Христа без посредства Святого Духа. «Никто же может, — сказал апостол, — рещи Господа Иисуса, точию Духом Святым. Аще же кто Духа Христова не имать, сей несть Христов. Никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его». Первое послание к Коринфянам, глава 12, стих 3. Послание к Римлянам, глава 8, стих 9. «Вне христианства нет добродетели, достойной неба». «Благое, — сказал преподобный Марк Подвижник, — не может быть неверуемо, недействуемо, как только о Христе Иисусе и Святом Духе». Добротолюбие, часть 1, о законе духовном, глава 2. Недостойны Бога естественные добрые дела человеческие, истекающие из падшего нашего естества, в котором добро смешано со злом, в котором добро, по большей части, едва приметно во множестве зла. Падшее естество способно исключительно к злу, как засвидетельствовал сам Бог. «Прилежит помышление человеку прилежно на злое от юности его. Вы зли суще, умеете даяние благое даять и чадам вашим. Помышление сердца человеческого зло от юности его. Будучи злы, умеете даяние благое давать детям вашим». Бытие, глава 8, стих 21. Евангелие от Луки, глава 11, стих 13. Такова цена пред Евангелием и Богом естественной доброты человеческой и действий из нее истекающих. Тщетно прославляет падшее естество свои громкие и великие добрые дела. Такое самохвальство есть свидетельство ужасной слепоты. Такое самохвальство есть невольное обличение качества громких дел человеческих, возбуждаемых и питаемых тщеславием. Воня гордыни, которую издают из себя эти гробы повапленные, мерзостно Богу. Благоприятен ему фимиам смирения. По этой причине Господь заповедал отречение от естества падшему и слепотствующему человечеству, не сознающему своего горестного падения, напротив того, видящему в нем какое-то великолепное торжество, ищущему развить это торжество. Для спасения необходимо отречение от греха. Но грех настолько усвоился нам, что обратился в естество, в самую душу нашу. Для отречения от греха сделалось существенно нужным отречение от падшего естества, отречение от души, отречение не только от явных злых дел, но и от многоуважаемых и прославляемых миром добрых дел ветхого человека. Евангелие от Матфея, глава 10, стих 39. Существенно нужно заменить свой образ мыслей разумом Христовым, а деятельность по влечению чувств и по указанию плотского мудрования заменить тщательным исполнением заповедей Христовых. «Аще вы пребудете во словеси моем, — сказал Господь, — воистину ученицы мои будете, и уразумеете истину, и истина освободит вы. Если пребудете в слове моем, то вы истинно мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Евангелие от Иоанна, глава 8, стихи 31 и 32. Замечательные и глубокие слова. Прямое последствие, вытекающее из них, заключается в том, что грех содержит человека в порабощении единственно посредством неправильных и ложных понятий. Равным образом очевидно, что пагубная неправильность этих понятий и состоит именно признании добром того, что в сущности не есть добро, и в непризнании злом того, что в сущности есть убийственное зло. «Иже есть от Бога, глаголов Божиих послушает», — сказал Господь. «Кто от Бога, тот слушает слова Божии». Евангелие от Иоанна, глава 8, стих 47. «Братья, смиримся пред Господом Богом нашим. В противоположность ожесточенным иудеям, отвергшим и Господа, и Его учение, окажем повиновение Господу покорностью Всесвятому и Спасительному учению Его. Отложим образ мыслей, доставляемый нам падшим естеством нашим и враждебным Богу миром. Усвоим себе образ мыслей, предлагаемый нам Господом в Его Святом Евангелии. Последуем истине и наследуем истину. Истина освобождает человеческий ум от невидимых уз заблуждения, которыми оковал его грех. Этого мало. Всесильная истина, доставив духовную свободу уму, обновив, оживив его жизнью свыше, Словом Божиим, выводит его на путь заповедей Христовых и путь неправды отставляет от него. Псалом 118, стих 29. Душа, оживленная истиною, воспевает вместе с вдохновенным пророком. «Путь заповедей твоих текох, егда расширил еси сердце мое. Закона положи мне, Господи, путь оправданий твоих, и взыщу и выну. Вразуми меня, и испытаю закон твой, и сохраню и всем сердцем моим. Потеку путем заповедей твоих, когда ты расширишь сердце мое. Укажи мне, Господи, путь уставов твоих, и я буду держаться его до конца. Вразуми меня, и буду соблюдать закон твой, и хранить его всем сердцем». Псалом 118, стихи с 32 по 34. Такая душа непременно соделывается причастницей Святого Духа, которая не может не присутствовать там, где присутствует и владычествует Божественная истина, которая в таинственном своем совете со Всесвятою истиною вещает о себе так. «Причастник аз есмь всем боящимся Тебе и хранящим заповеди Твоя. Общник я всем боящимся Тебя и хранящим повеления Твои». Псалом 118, стих 63, по объяснению преподобного Пимена Великого, помещенному в алфавитном Патерике. Человек, доколе пребывает в падшем естестве своем, дотоле погружен во мрак глубочайшего неведения. Он не ведает, как должно молиться, и не ведает, о чем ему должно молиться. Он не способен к служению Богу. Послание к римлянам, глава 8, стих 26. Одна вера во Христа доставляет познание истины. Вера, выражаемая исполнением заповедей Христовых, привлекает в сердце верующего благодать Святого Духа, как Боговдохновенный пророк сказал: «Привлекох Дух, яко заповедей Твоих желах. Вздыхаю, ибо заповедей Твоих жажду». Псалом 118, стих 131. Один истинный христианин, христианин верою и делами, может быть истинным поклонником Бога, поклоняющимся и служащим Богу как Отцу, Духом и истиною. Аминь.
0: Братья и сестры, вы слушали душеполезное чтение из духовного наследия святителя Игнатия Брянчанинова.

0: Братья и сестры, нашу программу продолжает беседа архимандрита
1: Святого Всеплодия, Едини Среды Сердечная.
0: Братья и сестры, нашу программу продолжает беседа архимандрита Николая Парамонова.
2: Откуда возникает

Но это какая-то брань. Мы это слово сразу вспоминаем, чтобы сдержаться. В чешском языке до сих пор вот есть такой глагол «ахвити». «Ахвити си» они с возвратной частицы его используют. Это значит «разгорячиться», «распалиться». Вы помните, еще в XIX веке вот у Лермонтова, Бородиного полковника, наш рожден был хватом. Было слово «хват», оно было живо. Это слово, применявшееся не просто к военным людям, которые призваны исполнять воинскую повинность, но к тем, кто уже по другому внутреннему признанию, по духу, призванию, по духу является воином и совершает героические подвиги отважно и весело. И вот этот вот хват назывался, этот человек рожден был хватом, как Лермонтов это очень ярко сформулировал, поэтический образ истинного такого воина по призванию. Так вот, это слово «хват», «хватать», «схватить», оно выражает во многом и суть войны, потому что войны, слушайтесь, как учит нас русский язык родной, они бывают захватнические, когда люди нападают, стараются захватить, да, и одержимы вот этой склонностью к преследованию, стремятся завоевать чужое, пролить чужую кровь и захватить добычу. Действуют они разгоряченно, распаленно. И люди, которые хладнокровно, твердо исполняют свою воинскую повинность, свою воинскую обязанность и занимаются обороной. И в русском языке, в русском народе святой, священной всегда была война оборонительная, защищающая Отечество. А войны, вот агрессивные, захватнические войны, которые, ну, иногда и велись в истории нашей страны, они никогда не пользовались популярностью. Сейчас даже вот наши военные стратегии, мне приходилось немножко этим заниматься, поскольку я среди прочих интересов вот еще социальной психологией занимаюсь уже много лет и читаю лекции на эту тему в университете педагогического мастерства. Мне приходилось сталкиваться с исследованиями, которые построены на том, что русский солдат, он как захватчик, как агрессивный такой воин-поработитель, навязывающий свою волю другим и пытающийся забрать чужое силой оружия, он, в общем, достаточно плох. То есть не любят русские солдаты, русские воины навязывать другим народам, другим странам свою волю, силу оружия, проливать чужую кровь. Но как защитник, как оборонитель рубежей своего отечества, это лучший солдат в мире. Самый отважный, самый самоотверженный и самый непобедимый. Поэтому нас так и почитается в нашем народе Георгий Победоносец, и на гербе нашего Отечества образ святого великомученика Георгия Победоносца не случайно вновь торжествует. Давайте вслушаемся в это слово. Что же такое победа, и что значит одержать победу для русского человека, для православного человека, для воина-защитника Отечества и для воина Христова? Я надеюсь, все слушатели относят себя к Христову воинству, которое держит оборону, обороняет свое святое православное Отечество от нападок вражеских и от попыток захватить не только земли нашего народа, но и внутренний мир каждого из православных христиан, поработить его, подчинить своей воле и погубить. Так вот, что же такое победа? И вы, наверное, уже сразу услышали в русском языке, это очень прозрачный такой образ, корень. Беда. После беды бывает победа. То есть надо пострадать, надо пожертвовать собой, надо самоотверженно не щадить своего живота ради правого святого дела. Только это единственный путь к победе. То есть пережить беду, укрепиться – это наш долг. Об этом говорят этимологические словари. И в церковнославянском языке он жив до сих пор, этот глагол, который в русском языке уже без приставок не используется, но это глагол «беждите», или в русском языке был вариант этого глагола «бедите». Это значило как раз «принуждать».
То есть чему нас учит родной язык?

0: чтобы одержать победу, дорогие мои, даже очень маленькую победу над своей слабостью, над своими какими-то греховными помыслами, над собой. Это, конечно, не маленькая, я так преуменьшаю победу. Это, но чтобы даже вот такую победу одержать, нужно обязательно себя понудить, принудить. Потому что «бедите», «беждите» в словаре церковно-славянского языка протоиерея Григория Дьяченко, я вот всем рекомендовал этот словарь в храмах покупать и справляться, сопоставлять с этим словарем свои представления. Там так и написано: «бедите», «беждите», «принуждать», «нудите себя». И греческое слово тоже подтверждает это. Там есть аналогичный глагол, связанный вот с «беждите» церковно-славянским. Он звучит как «пейда», там «б» и «п» чередуются, да? Он значит «убеждаю», уговариваю. То есть, вот видите, убеждение – это, оказывается, тоже результат пережитых бед и принуждения, понуждения себя на борьбу, на оборону и на брань. Кстати, брань и борьба – это однокоренные слова в русском языке. Боронить, оборонить, бронить – это чередование там в корне происходит, фонетические изменения, но корень один. И вот все наши убеждения – это результат вот такого принуждения себя к противостоянию и борьбе, к обороне. Кстати, вот этот глагол «еще бедите», когда беды на нас насылает враг, он еще в этом значении значит «клеветать». И вот есть такой славянский народ македонцы, вы знаете, да, македоняне их раньше называли, Македония страна. Вот у них, так же, как, кстати, в украинском языке, сохранился глагол еще «бидите». У нас только он остался в одной форме с приставкой «о», «обидеть», вы знаете это, да, что вот все обижаются-то очень быстро. Это значит, что поддались клевете. То есть обидчивые, обиженные люди, они как раз вот поддаются этому действию врага, вместо того, чтобы принудить себя не обижаться, противостоять этой беде и победить вот эту злую беду или обиду, если угодно, оборониться от нее и таким образом одержать необходимую и в духовной, и в физической, материальной брани победу над врагом. Интересно, что в древнерусском языке слово «беда» еще всегда означало не только принуждение, но и нужду. Ну, это однокоренные слова, да, принуждение, принудить, нужда. Нужды всегда у нас есть. И пытаться избавиться от нужд за чужой счет – это, конечно, не наш путь, и не православный, и не в духе нашего русского народа. Потому что, еще раз говорю, что в представлении наших с вами предков, отцов и святых отцов, лучше уж терпеть нужду и бедствовать, чем агрессивно хватать чужое, грабить других, проливать кровь ни в чем не повинных других людей, у которых есть то, в чем ты нуждаешься. То есть разбойничество, оно никогда не поощрялось у нас, и война для нас прежде всего была обороной. Это когда нас принуждают, тогда мы беремся за оружие. У каждого христианина, как и у ангела Божия, всегда должен быть меч при бедре для духовной брани, для противостояния злу. И так же, как и Георгий Победоносец, и для самопожертвования, и для брани уже с врагом и материальным тоже, когда наступает такая лихая година. Так вот, действительно, сознание того, что беда – это страдание, мы знаем слово «бедствие», что оно, к сожалению, неизбежно периодически наступает и воспринимается в традиции нашего народа как наказание за наши грехи, заблуждения, которое вызвано, причем нашими же ошибками в жизни и нашими греховными склонностями. Но вместе с этим есть еще такое понимание беды как надобности. И я очень удивился, когда нашел в этимологических словарях толкование. Оказывается, беда определялась и как необходимость тоже. То, от чего, как говорится, от тюрьмы не отказывается, то чего не надо обходить, потому что брань есть брань. И если на тебя нападает враг, ну что же, есть необходимость пережить эти беды или, по крайней мере, встретить их достойно и бороться за победу. И, наконец, еще одно очень древнее такое первичное значение слова «победа» – это не просто то, что происходит после беды, а это конец. Конец как полнота, как исполнение долга, полное уже завершение какой-то брани и торжеству. И продолжая вот разговор о том, что же такое победа, и какие праздники мы празднуем, и что мы отмечаем сейчас, вот я все-таки хочу еще раз остановиться над этим и первичным, и финальным смыслом. Победа – это конец борьбы, это полнота. И приводится в евангельских текстах именно в этом значении, в этом смысле слова «победа» часто в церковнославянских вот вариантах и апостольских посланий, переводы из греческого, сохраняется. А слово-то пришло, между прочим, из древнееврейского языка, из Ветхого Завета. Там перевод был такой Ветхого Завета на греческий, слово «низах» переводилось сначала на греческий язык, «ника», «победа», а затем уже другие переводы. И вот, наконец, мы получили слово церковнославянское «победа», означающее вот этот конец, полнота. И я только одну фразу вам приведу сейчас, вот в дни торжества православия и празднования Пасхи, послание Коринфянам, первое послание Коринфянам апостола Павла, там звучит вот фраза, это по-церковнославянски так: «пожерта бысть смерть победою». Вот что сказано о воскресении Христовом. Пожерта, то есть истреблена, бысть смерть, истреблена была смерть победою. И не нужно тут заблуждаться в переводе, что точный перевод, даваемый толкователями, святыми отцами, таков: истреблена смерть в конец, истреблена совершенно, навсегда истреблена полностью. То есть это не просто победа Христа над своей смертью и воскресением, а это истребление смерти на земле. Смерть, где твое жало? Да? Вот что такое истинная победа, как конец, полнота спасения, полнота самопожертвования Христова ради нас и полнота торжества вечной жизни над смертью. Для каждого христианина, для каждого, кто хочет, стремится спастись и понуждает себя, принуждает себя к обороне, к борьбе ради спасения и вечной жизни. Вот есть еще такое интересное слово, связанное с победой. Это древнее, казалось бы, вот языческое, мы только что языческое говорили, пришедшее к нам из древнего Рима и заимствованное у язычников древних греков, слово «триумф». Но смотрите, опять как промыслительно Господь сохраняет своим покровительством в нашем даже современном языке символы все-таки православные, которые даже в языческие времена, сами того не осознавая, язычники превозносили и тем самым готовились к принятию догмата Троицы, Единобожия, христианства. Вот это слово «триумф» восходит к древнему греческому слову «триамп», или, если угодно, «триямп». Ну, слово «три» всем понятно, да, это троичность, Троица. «Ямб» – тоже известное всем слово, это стихотворный размер. И вот эти три ямба они пели в честь своего языческого бога Диониса. Или вот римляне Вак его называли, там, Вакханалии, тогда это у них был бог не только виноделия, но был бог земледелия. И смотрите, как интересно вот эта культура питает и своими корнями связано, питает и наше представление, потому что святой Георгий, вспомним, Георгиос – это земледелец, да, или как у нас его на Руси звали, Егорий Победоносец. Вот земледелец-то он и одерживает победу. И одерживает именем Троицы. И, одержав победу, он тройственным возгласом, так же, как сейчас мы на Пасху все это каждодневно, наверное, делаем, тройственное пение гимна, торжеству жизни над смертью, спасению. И вот здесь тоже в мировых языках сохраняется вот этот смысл принуждения, подчинения своих интересов, своих желаний личных, своих каких-то страстей и помыслов долгу, служению. Допустим, вот в английском языке сохранилось слово «виктория», «виктори». Это и в русском языке, благодаря Петру Первому, он «виктории» все время одерживал, да, тоже укрепилось это слово, синоним победы, «виктории». Так вот, это от древнего, ну, в латинском языке, по крайней мере, он прослеживается, глагол «винкере» или «винцере», это значило «подчинять». То есть, опять мы видим тот же самый смысл. Чтобы одержать победу, нужно подчинить свои какие-то личные интересы, страсти и похоти долгу своему народу, своему отечеству, своей родине. И здесь очень интересна судьба других слов, которые связаны с победой, ключевых слов для победы. Но мы знаем, что наиболее отважные воины, самоотверженные, рисковавшие, жертвовавшие часто своей жизнью посмертной, при жизни награждались медалью героя Советского Союза. Да? Вот слово «герой» – это, кстати, у язычников значило «полубог». Но все равно, даже вот когда эта культура, вроде бы она, ну, как вот в языческом, даже герой, значит, полубог, не боится смерти, вот как Геракл там или что-то такое совершать, все равно о нем в народе всегда говорили, и русский язык всегда это сохранял, что герой героем, но он не геройствует, он совершает подвиг. И вот очень важно это видеть, что действительно наши православные корни, они питали все победы русского народа. Потому что человек, который истинно понуждает себя, повинность вот свою исполняет и подчиняет свои интересы истине, служению, вот он и называется подвижник, тот, кто совершает подвиг, он подвизается. И начальником всех подвижников, или, как точнее сказано в текстах святоотеческих, подвигоположником, это основоположник подвигоположников, всегда мы величаем и славим, называем Иисуса Христа. То есть вот подвижничество тут четко заданное направление. И вот это совершение подвига, оно имеет очень такие глубокие, яркие корни. Потому что не просто в глаголе «совершать», двигаться к вершине, то есть к Голгофе, ко Христу восхождение совершать, а нести свой крест на Голгофу каждому христианину и предписано уже одерживать вот эту победу в брани. Но и даже само слово «двигать», двигать по жизни, по жизненному пути. Вот само слово «двигать», оно, допустим, в польском языке, один из славянских, до сих пор сохранило вот этот смысл. По-польски это значит поднимать, возводить, опять движение вверх, движение горе. Я еще приготовил вам разъяснение слова «мир» на сегодня, что война и мир, мы всегда говорим. Так вот, индоевропейский, очень древний, такой праязыковой корень слова «мир», это вот «мэй» или «мой» он звучал, это значило «кроткий», мягкий и милый. А опять же, вот славянские языки возьмем, я все больше на польский как-то учил. Там милость до сих пор значит любовь. Понимаете? И миловать, милосердие, это святые для нас слова. То есть вот это сейчас как раз настают дни милости Божьей, милосердия, а с нашей стороны, конечно же, кротости и смягчения наших душ, отказа от жестокосердия и войны, брани и ненависти, торжества любви над ненавистью и смертью. Потому что это очень жизнеутверждающие дни сейчас. И важно нам в эти дни именно вспомнить вот об этих корнях и о том, что торжество мягкости над жесткостью, о кротости над гордостью и самоутверждением агрессивных каких-то злых сил, вот это и есть суть наших праздников. И в этом наша, может быть, сила и причина нашей победы. Потому что действительно русский воин, защитник Отечества, это тот, кто кротко, уподобляясь образцу Христа, готов пожертвовать собой, принести себя в жертву на алтарь Отечества, ради Отечества. Вот такой воин-защитник действительно не победит. Я могу, по примеру, вот своей семьи, своего отца, собственно, сказать, что даже уж самые, знаете, тогда ярые такие коммунисты, там, и с партбилетами, и со всеми, так сказать, звездами положенными, все равно ведь в погонах-то молитвы зашивали, и детей своих крестили. Я вот сам в 56-м году родился и был крещен отцом своим, который прошел всю войну от звонка до звонка, а когда я в армию шел, хотя он был партийным человеком, там, секретарем какой-то партийной организации у себя на производстве, он пришел провожать меня в армию и дал мне такой, знаете, затрепанный листочек старенький, прямо ветхий, говорит, ты, говорит, зашей себе в погоны. Я говорю, что это такое? А это, говорит, тот псалом, который меня уберег. Я тогда не уцерковленный человек, не понимал, что он мне дает. А оказывается, он через всю войну прошел-то с 90-м псалмом, который сейчас каждый православный христианин и в духовной брани, и в защите Отечества, конечно же, повторяет. И этот псалом Давидов, 90-й псалом, спасает нас, укрепляет нас в брани и помогает нам побеждать, помогает торжеству православия, истины и справедливости в этом мире, торжество блага. В этих словах, знаете, там святыня, она в смысле, и эта святыня живая, и она, конечно же, наполняет живой и животворной силой внутренний мир каждого человека, для которого эти слова дороги, который не использует их в суе и бережет их, потому что, ну, вот само слово даже мы говорили, брань, да, духовная брань. И сразу же мы вдруг вспоминаем, а что же это та самая брань, которой люди бронятся? Да, ну вот прончливый человек, мы знаем, оказывается та же самая, и корень один и тот же. И когда человек святые слова использует бездумно, использует добрые слова, содержащие в себе животворную силу, использует их во зло, желая зло, извините, проклиная или как-то осуждая других людей, бронясь с ними, нападая на них, одержимый какими-то страстями, конечно же, этот человек совершает святотатство. И он прежде всего обедняет самого себя, потому что та сила, которая ему дана для обороны, брань обороны, это однокоренные слова, да, для защиты от врага, для одержания победы, то есть переживания множества бед и страданий, и мучений, он эту силу использует для нападения, для захвата душ других людей, для того, чтобы их как-то погубить, унизить, понимаете, и это большой грех. И я всех призываю, и себя вот все время, хотя трудно себя принуждать, понуждать к этому, не только бережно относиться к словам, но каждый раз, когда мы совершаем этот вот грех и святотатство, и в суе произносим эти святые слова, или начинаем браниться в слове, конечно же, это грех тяжкий, требующие покаяния, искреннего покаяния на исповеди. И об этом грехе забывать нельзя.
1: Василий Васильевич, я смотрю, что у вас вот сейчас вот текст молитвы святого великомученика Георгия Победоносца. Видимо, тоже не случайно вы пришли с этой молитвой. Тем более, что она не одна, вот есть молитва к Георгию Победоносцу.
0: Ну, конечно. И, знаете, ну, во-первых, это потому, что действительно молитва очень вдохновляющая. И, во-вторых, хотелось донести, вот еще раз повторить, сам тон этих молитв, суть слов и суть молитвенных просьб, прошений наших к святому великомученику Георгию Победоносцу. Давайте слушаемся молитвы первой. «О всехвальный, святый, великомученичий, чудотворчий Георгий, презри на нас скорую твою помощь и умоли человеколюбца Бога, да не осудит нас грешных по беззакониям нашим, но да сотворит с нами, повелится своей милости». Вот сразу же милость. Помните? Мир, милость, однокоренные слова. На что нам еще это надеяться, как не на милость Божию? Потому что мы мирные люди. «Не презри моления нашего, но и спроси нам у Христа Бога нашего тихое и богоугодное житие, здравие же душевное и телесное, земли плодородие и во всем изобилие, да не во зло обратим благая, даруемое нам Тобою от всещедрого Бога, но во славу святаго имени Его и в прославление крепкого Твоего заступления, да подаст он стране нашей и всему боголюбивому воинству на супостаты одоления и да укрепит непременяемым миром и благословений». Вот опять эта тема любви. Любящий воин, вот твой непобедим. Изрядней же да оградит нас святых ангел своих ополчением. Воеже избавитесь и нам по исходе нашем из жития сего, от козни лукавого и тяжких воздушных мытарств его, и неосужденным предстати престолу Господа славы. Услышанность страстотерпче Христов Георгий и молизаны непрестанно триипостасного владыку всех Бога, да благодати его человеколюбием, твоей же помощью и заступлением обрящим милость с ангелы и архангелы и всеми святыми одесную правосудного судьи стати, и того выну славите со Отцем и Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Братья и сестры, беседу о родном языке провел для вас кандидат педагогических наук Василий Васильевич Семенцов.

0: Христос воскресе! Воистину воскресе Христос! Мир вам, дорогие братья и сестры, дорогие радиослушатели! В нашей программе вы услышите проповедь, сказанную в храме во имя иконы Божьей Матери «Неупиваемая чаша» на заводе АТИ настоятелем храма иереем Евгением Николиным за литургией. Далее жития апостолов от 70 Пиасона, Сосипатра, Киркиры Девы и других, святителя Кирилла Туровского, а также евангельское чтение с толкованием и душеполезное из книги «День за днем. Подарок Божий. Страницы дневника православного священника». Передача из цикла «День в истории России». Поучение святителя Игнатия Брянчанинова в неделю о Самарянке, о поклонении Богу Духом и истиною, и рассказ о подвижнице благочестия схемонахине Любови Верейкиной. Затем беседа архимандрита Николая Парамонова о войне, рассказ Алексея Толстого «Русский характер», отрывок из произведения Михаила Шолохова «Они сражались за Родину». Передача детям продолжит нашу программу, а завершит ее беседа Василия Васильевича Семенцова, кандидата педагогических наук, на тему «Великомученик Георгий Победоносец» и разбор слова о войне.
1: Братья и сестры, предлагаем вашему вниманию проповедь, сказанную священником Евгением Николиным, настоятелем храма во имя иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша» на заводе АТИ за литургией.
2: Христос воскресе!
3: Воистину воскресе!
2: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! В сегодняшнее воскресенье, дорогие братья и сестры, Святая Церковь, которая заботится о нашем спасении, устами святаго апостола евангелиста Иоанна Богослова, апостола любви, который был ближайшим учеником Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, и который словами Священного Писания, как бы как порхающая птица, возлетел вглубь верха и в этом воспарении показал ту красоту, ту чистоту нашего православия словами Божьими. И мы сегодня слышим, как Господь утрудился от дел дневных, потому что те места, где Он проповедовал и благовестил Евангелие всему творению, эти места были жаркие, и Он тоже уставал, потому что Он является истинным Богом и истинным человеком и показывает нам свое человеческое естество. И вот город Сихарь такой есть. Он утрудился от своих дел и сел у колодезя, который Иаков посвятил своему сыну Иосифу. И к этому колодезю пришла женщина самарянская, которая хотела почерпнуть воды. И Господь, видя ее, начал с ней беседовать, начал ей рассказывать, начал ее утешать, начал ее укреплять. И в этой беседе сложилась та фундаментальность, которая помогла ей спастись, которая помогла ей увидеть Бога и человека, Господа нашего Иисуса Христа, которая, эта беседа, помогла ей увидеть свое безобразие и свое ничтожество пред той чистотой, которая просияла, как говорят нам слова Священного Писания, как солнце. И Господь начал с ней беседовать, и она была удивлена, как же так, ибо иудеи с самарянами не сообщаются. Господь ей сказал, что Он является источником жизни вечной. И она говорит: да, я слышала, что придет Мессия, который спасет весь человеческий род. И на удивление этой женщины Христос сказал, что Он есть Мессия, Он есть путь, Он есть истина, и Он есть именно тот кладезь и источник, от которого человек не может как бы стать вновь голодным, который не может вновь возжаждать. И она, конечно, была максимально удивлена этой встрече. Что же происходит в нашей жизни? Мы же тоже однажды пришли к этому колодцу. И Господь нам безвозмездно дал от своего живительного источника ту часть божественной благодати, которая все, что в нас оскудевало, восполнила. И все, что нас было немощное, исцелило. Но, к нашему сожалению, мы не всегда помним об этом. Мы как будто знаем, что это было когда-то, но это должно быть в нашей памяти, в той реальности, в буквальном смысле этого слова. Потому что Христу угодно, чтобы каждый человек, взявший плуг, не озирался назад, то есть не возвращался к тем грехам, к тем поступкам, к тем деяниям, которые его, этого человека, вновь погружают в бездну греха. И вот эта женщина была, конечно, сегодня максимально удивлена, что Господь явился ей во плоти, что Господь открыл себя ей, и что Он не осудил ее за те поступки, которые она совершила на протяжении всей своей жизни. Но Он как бы ей напомнил и о муже, которого она имела уже не первого. И она, конечно, была опять изумлена тому, что Он все о ней знает. И когда пришли ученики, они проявили заботу о Господе. Но в этой заботе мы видим и ревность, потому что они были удивлены, как Он вообще разговаривает с женщиной. Они принесли Ему пищу, которую купили в недалеке, в ближайшем городе. Но Он им сказал, что Он сыт. Он сыт, потому что Он насытил многих жаждующих, труждающихся и обремененных. И всех тех, кто некогда лежал у купели и чаял движение воды. И Господь сказал, что Он есть источник всех благ, Он есть истинный путь, Он есть та чистота, к которой должна устремиться всякая душа, получившая однажды это исцеление. И потом весь град Самарийский вышел посмотреть, кто же Он? Кто же Он тот, который сказал женщине всю правду? И через эту правду Он освободил ее от греха. Святой праведный отец наш, Иоанн, пресвитер и чудотворец Кронштадтский, в книге «Моя жизнь во Христе» говорит удивительные, проникновенные, кристально чистые слова о том, что Он в своей жизни не мог насытиться, этим источником вечных благ. Он постоянно черпал эту живительную воду. И, как он пишет сам о себе, что я был ненасытный, я как бы искал словами Священного Писания того, кто однажды пострадал за меня и кто однажды пролил свою честную кровь для того, чтобы искупить все человечество. И мы сегодня такожде, как и эта жена самарянская, стоим у кладезя вечных благ и вечной жизни и просим Бога и человека, чтобы Он всех нас помянул во Царстве Своем. Аминь. Всех вас, дорогие братья и сестры, мы поздравляем сердечно с праздником Воскресного дня, с памятью всех святых. А сегодня мы празднуем память святого апостола и священномученика Симеона, который был один из 12, который был родственником апостола Клеопы, который спутешествовал Господу в Иммаус. И все эти светильники нашей веры прокладывают нам через жизнеописание своего подвига ту навигацию, в которой мы должны быть устремлены, в которой мы должны быть четки, в которой мы должны приносить как бы тот плод, старицею, возложенный на каждого из нас. Причастников мы поздравляем с принятием святых спасительных страшных христовых тайн. Предстоящая служба будет в субботу, потому что через неделю у нас будет такая неделя духовно непростая, много праздников. У нас и престольный праздник будет 17-го всеночного бдения, а 18-го будет литургия, потом Вознесение Господня, потом праздник святителя Николая, архиепископа Мирликийского чудотворца, потом также суббота и воскресный день. Поэтому будем готовиться ко всем этим торжествам, подготавливать свою душу, где-то трудиться над своей плотью и, конечно, просить Господа, чтобы Он укрепил нашу с вами веру.
1: Братья и сестры, вы слушали проповедь, сказанную священником Евгением Николиным, настоятелем храма во имя иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша» на заводе АТИ за литургией.

братья и сестры, 28 апреля по православному календарю или 11 мая по гражданскому, наша Святая Православная Церковь совершает память святых, апостолов от 70, Иосона и Сосипатра, Киркиры Девы и иных с ними пострадавших, мучеников Дады, Максима и Квинтилиана, мученицы Анны, святителя Кирилла, епископа Туровского, мучеников Сатарния, Иакисхола, Фавстиана, Иануария, Марсалия, Ефрасия, Маммия, Мурина, Зенона, Евсевия, Неона и Виталия.

Дорогие братья и сестры, 28 апреля по православному календарю, 11 мая по гражданскому, наша Святая Православная Церковь совершает память святых апостолов Иасона и Сосипатра и святой мученицы Киркиры Девы. Святой апостол Иасон происходил из города Тарса, что в Малой Азии, был первым христианином в этом городе. А святый апостол Сосипатр был родом из Ахаии, что в Греции. Присоединившись к святой вере Христовой, они оба сделались учениками святого апостола Павла, который в послании к римлянам называет их даже родственниками. Иасон был поставлен епископом в своем родном городе Тарсе, а Сосипатр принял на себя руководство Иконийской церковью. Оба доблестно пасли и приумножали свое стадо. Отправившись на запад, они достигли острова Киркиры и соорудили там прекрасную церковь во имя святаго первомученика Стефана, совершали в ней богослужения и многих присоединили к Христовой вере. Оклеветанные перед царем острова, они были заключены в тюрьму, где сидели 7 разбойников. Святые апостолы увлекли их своими боговдохновенными беседами ко святой вере и сделали овец из волков. Тогда царь приказал разварить в котле смолы, серы и воска и бросить туда этих 7 новопросветленных узников. Так они мученически скончались и получили венцы от Господа. Уверовал во Христа и тюремный сторож. За это ему отсекли сперва левую руку, потом обе ноги, и, наконец, когда он не переставал призывать имя Христово, голову. И он сопричислился к лику святых мучеников. А святых апостолов Иасона и Сосипатра царь вывел из темницы и передал на мучение князю Киприану. Тот крепко их связал и отослал в другую тюрьму. Увидев из своих палат такое страдание святых мучеников и узнав, что они страдают за Христа, дочь царя по имени Киркира объявила себя христианкой, сняла с себя драгоценные наряды и украшения и раздала их нищим. Узнав об этом, отец ее исполнился глубокой печали и приложил все усилия, чтобы отвратить ее от веры Христовой. Когда же все оказалось безуспешным, царь в сильной ярости запер ее в отдельной темнице и приказал отдать ее на растление одному блуднику, Мурину. Когда Мурин подошел к дверям тюрьмы, внезапно прибежал медведь, схватил его и стал терзать. Услышав шум и увидев в окно, что происходит, сидевшая в тюрьме царская дочь отогнала зверя именем Христовым и исцелила раны Мурина, и, открыв истины святой веры, сделала его христианином. «Велик Бог христианский!» — громко восклицал Мурин, и за это, потерпев страшные мучения, скончался среди страданий и предстал пред Господом в сонме мучеников. Тогда царь приказал воинам обложить темницу дровами и зажечь их, чтобы вместе с темницей сгорела и его дочь. Сделали, как было приказано, и темница сгорела. Но девица оказалась жива и невредима, огонь не коснулся ее. Увидев такое чудо, многие из народа уверовали во Христа. Наконец, святая была повешена мучителями на дереве, удушена едким дымом, расстреляна стрелами и предала дух свой Богу. После ее кончины царь стал преследовать веровавших во Христа. Те, боясь мучений, бежали на соседний остров и там укрывались. Узнав об этом, царь сам поплыл к тому острову, намереваясь наказать их страшными мучениями. Но когда он был в открытом море, то преследуемый гневом Божиим потонул в морской пучине, как некогда фараон. Христиане, избавившись от этого мучителя, вознесли Господу благодарственные песнопения. Святые апостолы Иасон и Сосипатр, освобожденные из темницы, невозбранно учили народ Слову Божию.
когда на престол вступил другой царь и узнал о святых апостолах, то схватил их и приказал разварить в железном котле смолы, серы и воска и бросить туда святых. Но апостолы благодатью Христовую стояли в том котле неопаленными, а многие из стоявших кругом неверных были обожжены огнем. Другие, видя такое чудо, уверовали во Христа. Уверовал и сам царь, и, наложив камень на шею, с рыданием воскликнул: «Боже Иасонов и Сосипатров, помилуй меня!» Тогда святые апостолы, собравши всех уверовавших, научили их Слову Божию, и, наставив царя, крестили его во имя Отца и Сына и Святаго Духа, и дали ему имя Севастиан. Через несколько дней сын царя заболел и умер. Тогда святые апостолы, помолившись Богу, воскресили его из мертвых. Много и других чудес совершили они и построили вместе с царем боголепные церкви. Совершив свой святой подвиг и приумножив стадо Христово, апостолы в преклонных летах скончались и отошли радостно ко Христу Богу. Святые апостолы Иасон и Сосипатр и святая мученица Киркира, молите Бога о нас.

Братья и сестры, 28 апреля по православному календарю и 11 мая по гражданскому календарю наша Святая Православная Церковь совершает память святого Кирилла Туровского. Этот русский святитель родился и воспитывался в городе Турове, что на реке Припяти. С ранних лет он пристрастился к учению, любил читать священное писание и другие духовные книги. Вступив в монастырь, он ревностно исполнял монашеские обязанности и даже несколько лет вел строгую жизнь столпника. Сочинения его и душеспасительные беседы прославили его, и по общему желанию он был возведен в епископы своего родного города, но после нескольких лет оставил святительство и в 1182 году возвратился к любимому уединению. Святой Кирилл оставил нам назидательные и красноречивые сочинения, такие как 10 проповедей, 3 послания об обязанностях инока, несколько молитв и канон покаянный, который дышит горячей любовью к Богу и сокрушением сердечным. Летописцы наши называют русским Златоустом этого великого проповедника, который, полный искреннего смирения, сам говорит о слабости и бедности ума своего. В молитвах святого Кирилла выражается пламенная любовь к Богу, благодарность за бесчисленные благодеяния Его и вместе глубокое сокрушение о грехах своих. «Слава Тебе, Христе!» — восклицает он в одной из молитв, «что Ты сподобил меня видеть день преславного воскресения Твоего, в который Ты освободил души, связанных в аде праведных. Той свободы, Владыка, и я желаю, чтобы Ты разрешил меня, связанного многими грехами, и чтобы свет благодати Твоей воссиял в моей омраченной душе. Знаю бесчисленные щедроты Твои и неизреченное Твое человеколюбие. Ты от небытия воззвал меня в бытие, своим образом украсил меня и словом, и разумом, возвысив меня над всеми тварями, поставил меня владыкой над ними. От юности моей и до ныне Ты заботился обо мне, дабы я был спасен, и, желая причислить меня к лику прекрасных ангелов Твоих, Ты дал мне заповедь совершать в чистоте духовное дело. А я, окаянный, предаваясь своей воле, причислить меня к лику прекрасных ангелов Твоих, Ты дал мне заповедь совершать в чистоте духовное дело. А я, окаянный, предаваясь своей воле, ввергся в смарадную тину греховную,